0: Нанок FM пилерисаарути
1: фитнес киелимут тикиллуарит инунаутивитсоруп суниусарит ай ноу саккортууса кисиан идумортортарпо фитнес киелми идаасортангорит суккуллууни тунгиусарит уллор уннуарлу аппиаариарлу Membify app download so иммерсоруп митиити аторлу акидиит имминут ассидиит суниусарит иллит илаасортаанерит намминер аруппат иллит суниусертарфи туккуллууниит уллор уннуарлу укиор наалугу фитнес киел нук кингорпумилууниит такус
2: Силе финнуфи шаркиша.
3: Иккеруси саканнинга, гу.
2: Сунамайонан кана лима эссуа.
3: Атана лима киоски. Танама онну анарелуата сиуси сарпо.
1: Илумут, лима киоск by night. Нутаасия сарпо. Тесса, аппитарни кува. Торно кун рангату, бисигаани. Экиусинта, экераунатарпо. Akisuanerit Festival 2026 Atlantic Music Gip i de sejlte bar ugjort mandag Akisuanerit Festival i Nusimme oktober op Arbani Bingajuanidu Angajulenert Sandkring i de sejlte til Susartolu Makua Abismartus Sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Rassok Nina Enoch Paulsen Band Amatak ilakotarenut Akirangit tumik tusannat Tisawassar Afiling nonna Oktober Bingayuani Susset Amelu Hinnarik Gammanidu Nadunakotak 14.00 Lumit Alartik Kumaput Isisutisset Atlantic Music Gimi Nunenu Gimidu Bisian Rassinabut Akisuanerit Festivalimi Takussagut Kadalit Nunani Tusannarayartokannerpaasartumi
0: Tusang Narpet, Nanok FM.
4: Mayday, mayday. We're sinking.
5: What are you thinking about?
0: Tusang Narpet, Nanok FM, 100 MHz. Nanok FM.

0: силлассами килимасаагут
1: марлунгорнарми септембер 22 яни ти иммимерсо нуяқалаарлуни сеқиннилертиссаллунилу уллуккут арфини марлунник уннуаккуллуа таатимикки ассангатиннеқарпоқ аннора аваннақсикун тимомитери қулингилуа тунгаанут суккассусеқартассаа
0: вер усекн фонук
1: тиесте ден 22 септембер ифюлье ДМИ скют вэрме сол dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: нуумутсилассами килимасаагут
1: марлунгорнарми септембер 22 ани ти иммимерсоо нуяқаларлуни сеқиннилертиссаллунилу уллуккут арфини марлунник уннуаккуллу атаатсими киассангатиннеқарпоқ аннора аваннарсикун тимомитери кулингилу атунгаанут суккассусеқартассаа
0: вер усекн фон нук
1: тирсдаг ден 22 септембер ифюлье ДМИ скют вер ме сол dagtemperaturer på plus 7 grader og nattemperaturer på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Нанок FM Билерисаарутит
1: Фитнес киелимут тикиллуарит инунерутсивитсоруп суниусарит I know саккортууса кисиан идумортортарпо фитнес киелми идаасортангорит суккуллууни тунгиусарит уллор уннуарлу аппиаариарлу Membify app download so иммерсоруп митиити аторлу акилигит имминут ассилигит суниусарит Иллит илаасортаанерит намминер аруппат иллит сунгиусартарфи туккуллууниит уллор уннуарлу укиор наалугу фитнес киел нук кингорпумилууниит такус
2: Силе финнерфиссаккииса
3: иккеротиссаканнилаагу
2: сунамаалунакаана лима иссуа
3: аатаана лима киоски танама оннуанаарилуа тассиуссисарпо
1: Илмут Дима Киоск by Night нутаасиссарпо тасса аппитаарникуувар торно кронхангту писигаани акиусинтта акероннаатарпо
3: аттайлу а ухаасууси дангутаакки
2: амаюку кап нуулс
3: идангутаакки
4: Дима Киоск яасит касуттулеу касуттулеу
1: Akisuanerit Festival 2026 Atlantic Music Gip i de sejlte bar ugjort mandag Akisuanerit Festival i Nusimme oktober op Arbani binger jo anido anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartolo Makua Abismartu Sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Kassok Nina Enoch Paulsen Band. Amatak ilakotarenut akirangit sumik tusannat tisawasak afiling nonak oktubar pingayuani susat amalu hindari kamanilu nalunakotak fiyotun nonon lumit alaktik kumahput. Isisu tisat Atlantic Music kimi nunenu kimilu isi anraksin naput. Akisuanat festivalimi takus sagut kadalit nunani tusannawartokannapasat tumit.